0: Бродяжка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем. Принимаем нормально.